0: Самуи.
1: Радио Самуи.
0: Радио Самуи.
1: Радио Самуи.
0: Listen us on radiosamui.online.
1: Radiosamui.online.
0: Radiosamui.online.
2: Hello, it's Omicron City. Listen.